мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

я пройдусь по нам мурашками на чуть-чуть зеленой суши. Ты слушаешь

0: Лидер FM. 7 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей в возрасте до 31 года, недавно открывших свое дело. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачисления и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147.
3: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше». Все просто. Ищешь оранжевый ценник со спеццены в магазине по адресу 1 переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы. Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер. Достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочие должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС. Обращаться по телефонам 549501 543605 543277. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
4: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
5: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
6: Обои на любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
7: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
6: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
7: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
8: И не надо.
6: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
9: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
10: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
11: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
9: Работаем даже по субботам.
10: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
9: Белспецгаз. Газ для вас.
12: Хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист? Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Открыта вакансия на должность главного бухгалтера. Мы предлагаем официальное трудоустройство и достойную заработную плату. Обязанности: ведение полного цикла бухгалтерского и налогового учета организации на ОСН. Требования: высшее профильное образование, опыт работы главным бухгалтером или заместителем главного бухгалтера, уверенное знание законодательства Республики Беларусь. Присылайте резюме на адрес info@lidanews.by. Контактный телефон 54 66 74.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Всем привет! Знаете, я тут листала календарь и поняла, ведь сегодня опять понедельник, за окном 17 градусов тепла, ну а с вами Аня Белявцева. Предлагаю план, мы начнем эту неделю с хорошей музыки и чашечки чего-то горячего. Впереди хорошие новости, гороскоп и прогноз погоды.
1: Слушай,

20 июля на календаре. Говорим о праздниках и событиях сегодняшнего дня. Международный день шахмат отмечается сегодня. Всемирный день шахмат отмечают с 1966 года по решению Международной шахматной федерации. Дата выбрана не случайно. Именно в этот день, в 1924 году, была создана сама федерация. Шахматы – это одна из самых древних, интеллектуальных и увлекательных игр на планете. И вот за шахматной доской как раз-таки любили проводить время сам Наполеон и Иван Грозный, и даже многие другие. Современные исследования показали, что сражения за шахматной доской помогают прокачать креативность и повысить уровень IQ. А вот еще также существует несколько интересных фактов о шахматах. Вот, к примеру, в Армении шахматы – это школьный предмет. А в Узбекистане были найдены старейшие в мире археологические шахматные фигуры из слоновой кости, которые датируются примерно 760 годом выпуска. Так что вот такой интересный праздник отмечается сегодня. Наша музыка.

День дневного сна отмечается сегодня, 20 июля. Для всех, кто любит поспать, официально заявляю, это точно лучший день. Особенно глядя на погоду за окном, она сегодня точно располагает. Ну а дневной сон помогает сохранить острый ум до старости, но врачи советуют им не злоупотреблять. Это хорошее средство для снятия напряжения и раздражения. Если чувствуете, что организму необходимо отдохнуть, нужно поспать не более 30 минут и до 16:00. Более продолжительный сон может вызывать еще большую сонливость, подавленное состояние, головную боль, а также нарушить режим отдыха ночью, которым жертвовать точно нельзя. Поэтому сон – это очень важно, но пренебрегать не стоит.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Ветеринарная аптека «Город Лида», улица Фурманова, 31. Всегда в наличии по низким ценам. Вакцины и сыворотки, проверенные ветеринарные препараты. Комбикорма для свиней и птицы, корма для ваших любимцев. Препараты для пчел и многое другое. Консультации и доступные цены каждый день. Приходите, улица Фурманова, 31, с 8:30 до 17:00. Звоните 609-902. Лидский зооветснаб, здоровье питомцев в надежных руках.
3: Дилерский центр «ГАЗ. Город Лида» предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе «Трейд-ин». Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
2: Не упустите возможность заработать. ООО «Лида Хлебопродукт» приглашает грузчиков от 18 лет для работы по договору подряда. Сменный график работы подходит для подработки. Оплата от 1500 рублей. Сдельная. Телефон 8044-754-8705-65-2505.

0: отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029 955 0600.
1: С 20 по 22 июля в магазине Second Hand «Весомая выгода» по улице Минской, 22/3, рядом с магазином «Светофор», тотальная распродажа одежды для всей семьи.

Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты. Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы «ДСАФ». «Кронекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам.

0: успел купить стройматериалы. Не успел купить.
1: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
0: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
2: Мечтаете о новом стильном полу, но кажется, что это сложно и дорого? Салон керамогранитной плитки «Керамопол». Широкий ассортимент керамогранитной плитки. Бесплатный 3D-дизайн-проект. Рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Бесплатная доставка по Лиде и Лидскому району. Ждем вас по адресу Лида, улица Фрунзе, 2. Звоните 8025-990-9008. «Керамопол». Красиво, стильно, надежно.
3: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Гороскоп представляет магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов».
1: Внимание! В нашем городе открылся новый магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов». Мы предлагаем модульные решения, которые идеально впишутся в любой интерьер. При заказе модульной кухни вы получаете скидку 25% и мойку из нержавеющей стали в подарок. Все это можно купить в кредит под 4% сроком до 3 лет. Ждем вас по адресу: город Лида, улица Крупской, 80, рядом с Керамин, напротив гипермаркета «Евроопт». «Зов». Мы создаем мебель для жизни.
2: Лидер FM. Гороскоп.
3: Всем доброе утро! Идеальная погода для горячего кофе, хорошей музыки и капельки волшебства. Пока небо хмурится, звезды светят ярче обычного. Давайте узнаем, какие приятные сюрпризы приготовила Вселенная для каждого знака зодиака. Овны, сегодня у вас день гармонии, уюта и душевного общения с близкими людьми. Тельцы, творческое вдохновение поможет вам создать шедевр. Близнецы, день порадует неожиданными денежными поступлениями. Раки, вы почувствуете прилив сил и внутреннюю гармонию с миром. Львы, проведите этот день по-королевски, ни в чем себе не отказывая. Девы, а вот сегодня у вас удачный день для самообразования и открытия новых горизонтов. Весы, гармония в душе поможет восстановить баланс во всех сферах жизни. Скорпионы, секрет, который вы сегодня узнаете, откроет перед вами новые возможности. Стрельцы, день принесет судьбоносные озарения. Козероги, время для заслуженного отдыха в кругу самых верных друзей. Водолеи, день идеален для мечтаний, визуализации целей и планирования будущего. А вот для рыб сегодня сокровенные желания начнут сбываться самым чудесным образом. Всем хорошего дня!

0: Всем доброе утро! 20 июля отмечается Международный день Луны. Этот день был учрежден ООН в 2021 году, и вот средний диаметр Луны составляет 3475 километров. Она занимает пятое место в списке крупнейших спутников Солнечной системы, и благодаря оптическому эффекту покачивания Земли можно увидеть 59% лунной поверхности. Обратная сторона Луны заметно отличается от видимой. На ней расположено большинство крупных лунных кратеров, но в то же время там находится лишь два моря. Так что 20 июля – отличный день, чтобы отправиться в планетарий и узнать больше о спутнике Земли.
1: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
2: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
3: +375 29
2: 582 34 81. «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним.
2: Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж. Все сделаем на отлично.
1: Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает.
2: Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных.
1: СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
3: Белгидромет сообщает, сегодня ожидается малооблачная погода, осадки. Ветер западный от 4 до 14 метров в секунду. Днем столбики термометров поднимутся до 21 градуса. Так что зонтик сегодня точно не будет лишним. Всем хорошего дня!

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: Доброе утро! Встречаем новый музыкальный час на Лидер FM. Группа «Градусы» бодро появится в этом музыкальном. Дракула – горячий хит. Forever также прозвучит на волнах 94.3. Впереди новости с погодой.

0: уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В отделе внутренних дел Лидского райисполкома состоялось оперативное совещание, на котором проанализировали результаты оперативно-служебной деятельности отдела за первые 6 месяцев года и определили задачи на будущее. Начальник УВД Андрей Ерохин отметил, что в ходе реализации комплексных мер по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью в районе в целом обеспечены стабильность и контроль над оперативной обстановкой. Об этом свидетельствует снижение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года зарегистрированных преступлений с 411 до 385. Городские улицы радуют прохожих буйством ярких красок, и в этом немалая заслуга Галины Зальцевич. На протяжении 16 лет она трудится цветоводом в службе по содержанию объектов благоустройства и оказанию ритуальных услуг Лидского ЖКХ и знает о растениях буквально все. В год через руки Галины Зальцевич проходят сотни саженцев, которые потом становятся украшением улиц Лиды. Подробности смотрите в видеосюжете на нашем сайте lidanews.by. В Беларуси скорректирована оплата труда работников бюджетных организаций сферы деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Это предусмотрено постановлением ведомства от 7 июля 2026 года номер 56, которое опубликовано на национальном правовом интернет-портале. Стимулирующая выплата, надбавка за специфику ветеринарной деятельности, возросла со 155 до 200% оклада. Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространения. Сохраняет свое действие на отношения, возникшие с 1 июля. Астрономы обнаружили гигантскую газовую планету, которая немного превышает Юпитер по размеру и является самой тусклой из когда-либо напрямую сфотографированных с Земли. Открытие практически одновременно сделали две независимые группы ученых, одна под руководством исследователей из Шотландии и Германии, другая из США. Планету обнаружили с помощью очень большого телескопа Европейской Южной обсерватории в Чили и космического телескопа Джеймс Уэбб. После изучения архивных данных ученые установили, что планета уже попадала на снимки около 11 лет назад. Однако тогда ее не удалось распознать из-за яркого света звезды и других объектов системы.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается малооблачная погода. Утром возможны кратковременные дожди. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха 20-22 градуса тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде. Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Строительной организации требуется инженер производственного отдела, специалист по организации закупок, мастер горный участка, производитель работ санитарно-технических систем и оборудования, маляр, штукатур, плотник, бетонщик, медработник для проведения медицинского освидетельствования. Заработная плата достойная. Телефон 8 0154 65 27 13. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
3: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Коннект – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Коннект. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
4: Строительный магазин «Иголенко» по Первому переулку Александра Невского 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое, от крепежа и инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6 вечера. «Иголенко», когда стройка в радость.
5: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
6: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
7: Не упустите шанс! Каждый месяц новая акция в салоне напольных покрытий «Мастер Пол». Широкий выбор ламината, виниловых полов, паркетной доски. Только самые горячие тренды для вашего интерьера. И не дайте финансам остановить вас. Действует рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Доставим по Лиде и Лидскому району бесплатно. Лида, улица Фрунзе, 2, 8029-990-9008. «Мастер Пол». Комфорт, стиль и надежность прямо у вас под ногами.
8: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Бодрое утро на Лидер FM. Тебе понравится.
1: Всем доброе утро! Переходим к новостям высоких технологий. В китайском городе Жэньшэнь состоялся первый в истории международный турнир по смешанным единоборствам среди роботов. Вот соревнования прошли в культурно-спортивном центре Наньшань и привлекли внимание ведущих инженеров команд со всего мира. Призовой фонд турнира составил 10 миллионов юаней, что эквивалентно почти полутора миллионам долларов. В финальной части состязания приняли участие 32 команды. И вот примечательно, что все участники использовали стандартную модель робота. Таким образом, главным критерием победы стал

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38-29-89.

Доброе утро, 20 июля на календаре, понедельник. Чуть ранее я рассказывала о том, что сегодня Всемирный день шахмат. А вот тут стала известна история, которая точно заставляет задуматься. Великий Магнус Карлсен в онлайне по шахматам встретился с искусственным интеллектом чатом GPT. И он не просто победил, а сделал это с хирургической точностью, не потеряв ни одной фигуры, 53 хода, и вот нейросеть капитулировала. Интересно другое. Карлсен признался, что играл от скуки. Ему просто не хватало достойного соперника. И вот после сыгранной партии чат GPT проанализировал ходы, оценил тактику и даже пошутил, присвоив Карлсену рейтинг в 1800 баллов. Но реальный рейтинг чемпиона – 2839. Искусственный интеллект был впечатлен, но не подал виду. И вот эта партия, конечно же, красивое напоминание, что алгоритмы умеют считать, но гениальность, интуиция и скука великого ума – это то, что машине пока что не по зубам. И сегодня какие-то новости высоких технологий получается, но это наше будущее, и, как я говорила ранее, конечно, никто пока не сможет заменить человека.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диалистике 2026. Подробности Синкрат.бай или по телефону плюс 7529-689-77-78.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: С 20 по 22 июля в магазине Second Hand «Весомая выгода» по улице Минской 22/3 рядом с магазином «Светофор» тотальная распродажа одежды для всей семьи.
3: В «Спортмастере» цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте «Спортмастер Бай». Акция действует по 31 июля 2026 года.
2: Не упустите возможность заработать. ООО «Лида Хлебопродукт» приглашает грузчиков от 18 лет для работы по договору подряда. Сменный график работы подходит для подработки. Оплата от 1500 рублей. Сдельная. Телефон 8044-754-8705-65-2505.
4: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
5: Иголенька заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине Иголенька по адресу Александра Невского, 76. Иголенька с выгодой для пенсионеров.
6: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
7: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
8: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
9: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: Белгидромет сообщает, сегодня ожидается малооблачная погода, осадки. Ветер западный от 4 до 14 метров в секунду. Днем столбики термометров поднимутся до 21 градуса.
3: Лидер FM. Наша музыка.

0: Доброе утро! В Швейцарии камера фиксации скорости поймала нарушителя. Казалось бы, обычная история, но нет, не совсем. Нарушительницей оказалась утка. Пернатая нарушительница неслась со скоростью 52 км в час в зоне с ограничением 30. Представьте, летит, крыльями машет, а камера готова выписывать штраф. Ну, полицейские, конечно же, улыбнулись, проверили документы. Ни паспорта, ни номеров, ни страховки у птицы не оказалось. Так что дело пришлось быстро закрывать. Ну, видимо, правила дорожного движения писаны для людей, а утки, похоже, живут по своим законам. Но мне даже стало интересно, куда она так торопилась.
1: Ты слушаешь

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Закрой глаза. Чувствуешь этот аромат? Он не из твоей кухни. Он прилетел издалека. –

0: Happy K. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
1: Золотой. Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 9 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
2: Всем салют! На календаре 20 июля, а мы все так же бодро начинаем наш день. Встречаем новый музыкальный час с Рэй Делтон. Блестящая группа «Серебро» на волнах 94.3. Сергей Лазарев также в этом музыкальном. Впереди новости с погодой, ну а еще мы с вами, конечно же, поиграем и разыграем подарок.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Государственное предприятие «Конус» стало лауреатом премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества 2025 года. Оно отмечено уже в четвертый раз. Принимал эту престижную награду на торжественной церемонии директор предприятия Андрей Жамойда. Он отметил, что за качество продукции «Конус» ценят и белорусские, и российские заказчики. Председатель Лидского райисполкома Александр Версоцкий проведет выездной личный прием граждан в Дворищанском сельском исполнительном комитете. Он состоится в среду, 22 июля, с 14 до 15 часов по адресу агрогородок Дворище, улица Центральная, 6. Предварительная запись на прием осуществляется сегодня до 12 часов по телефону 53 40 30. Жительница Червеня Валентина Автухович нуждается в помощи. У женщины осложнения после операции по удалению межпозвоночной грыжи. Валентина – инвалид первой группы. Она не может ни ходить, ни сидеть. Ее мышцы постоянно атрофируются, и каждый день ее мучают сильные боли. Помочь может лечение за границей, стоимость которого вместе с обследованием и переездом в обе стороны составляет 158 тысяч долларов. Простой способ помочь Валентине – пополнить баланс номера МТС плюс 375-29-513-71-74. В Латвии за первые 5 месяцев этого года число умерших превысило число родившихся почти на 6900 человек. Таковы предварительные данные Центрального статистического управления республики. Отмечается, что за указанный период в стране было зарегистрировано 4589 новорожденных, что на 4,5% меньше, чем за такой же период 2025-го.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается малооблачная погода. Утром возможны кратковременные дожди. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха 20-22 градуса тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
3: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
4: Слушать Сибирь приятно. А пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
5: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
6: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
7: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши. Лида Медиакомпания.
8: А теперь полезный ролик от МЧС для детей и их родителей на знание правил безопасности.
9: Отвечайте на наши вопросы вместе. Что делать, если дома случился пожар?
8: Спрятаться под кровать. Выбежать из квартиры, вызвать спасателей по номеру 112.
9: Правильно. Выбежать на улицу и звонить спасателям по номеру 112.
8: Узнай больше о безопасности на 112.by.
9: Проведи время с пользой.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Дарим подарки.
1: Доброе утро, мир! 9 часов 16 минут на часах. Это значит, что самое время для первого сегодняшнего суперсражения. Сегодня будем разыгрывать набор ароматизаторов для автомобиля от Белспецгаз. А чтобы получить подарок, придется напрячь слух и интуицию. Я включаю вам фрагмент, он будет небольшой. Моя соведущая или соведущий будет о ком-то или о чем-то рассказывать. И ваша задача — услышать ключевую деталь и прислать правильный ответ на номер 9703. Если все понятно, предлагаю начинать.
2: Он останавливает машины. Он регулирует движение машин. У него есть цвет красный, желтый, зеленый. Красный — это надо стоять, желтый — подготовить, а зеленый — это ехать.
1: Ну что, жду ваши варианты. 9703.

0: дарим подарки.
1: Это был Сергей Лазарев, а мы продолжаем нашу первую игру. Варианты сегодня были разные. Предлагаю переслушать фрагмент еще раз, но уже с правильным ответом.
2: Он устанавливает машины. Он регулирует движение машин. У него есть цвет красный, желтый, зеленый. Красный — это надо стоять, желтый — подготовить, а зеленый — это ехать. Это светофор.
1: Да, действительно, это светофор. Победитель у нас сегодня имеется. Радиослушатель последние цифры 9667. Вы только что выиграли набор ароматизаторов от Белспецгаз. И мы вас, конечно же, поздравляем. Эти овации звучат для вас. Ну, а тот, кто сегодня ничего еще не выиграл, оставайтесь на волне, заряжайте, угадывайте. Впереди еще несколько розыгрышей.
0: Лидер FM. Дарим подарки. Лови по будням в 9:15.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте Sportmaster.by. Акция действует по 31 июля 2026 года.
2: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
3: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону +375 29 622 94 13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
4: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которой радует.
5: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
6: МЧС предупреждают, дети у воды требуют непрерывного контроля, не оставляйте их без присмотра ни на минуту. Только ваша бдительность сохранит детскую жизнь и здоровье.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним.
2: Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж. Все сделаем на отлично.
1: Бонус! Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает.
2: Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных.
1: СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
3: Белгидромет сообщает, сегодня ожидается малооблачная погода, кратковременные осадки, ветер западный от 4 до 14 метров в секунду. Днем столбики термометров поднимутся до 21 градуса.
4: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Партнер «Золотого хита» – кофейня «Хэппи Кей».
1: Закрой глаза. Чувствуешь этот аромат? Он не из твоей кухни. Он прилетел издалека.

0: Happy K. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
1: Золотой. Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Любите сметану и выбираете легкость? Милида представляет «Безлактозная сметана». Все тот же насыщенный вкус и нежная текстура, но теперь с дополнительным комфортом для вашего организма. Идеально для тех, кто ценит здоровый и сбалансированный рацион. «Милида» – вкус, который радует. Попробуйте безлактозную сметану «Милида» и пусть каждый день будет легким.
3: 10:00 на студийных. Встречаем новый музыкальный час. Дети также прозвучит на волнах 94.3. Better Times. Впереди новости с погодой, а я желаю вам только хорошего и позитивного дня.

0: Лидер FM. Новости.
1: Доброе утро. В эфире Анастасия Коронила. Гимназия номер один города Лиды в рамках реализации республиканского экспериментального проекта объявляет о наборе учащихся в 8 класс с углубленным изучением математики. Отбор проходит на конкурсной основе. Требование – годовая отметка по математике не ниже 9 баллов. Средний балл по итогам обучения в 7 классе не ниже 8. Примерное поведение. Подача документов уже стартовала. Справки по телефону 65 28 23 и на сайте гимназии. Служба занятости осуществляет набор на бесплатное обучение с целью повышения разряда по имеющейся профессии с последующим трудоустройством. Обращаться следует в отдел содействия занятости по адресу: город Лида, улица Советская, 31, кабинет номер 6. В Гродно горела больница, сообщили в МЧС. Ночью спасателям поступила информация о задымлении в учреждении здравоохранения по улице Обухова. Прибывшие подразделения МЧС установили, что очаг возгорания находился в одной из палат на пятом этаже пятиэтажного строения. Отреагировав на запах гари, персонал больницы совместно с сотрудниками милиции из горевшей палаты спасли 5 человек. Они не пострадали. Из опасной зоны работники МЧС эвакуировали еще 6 человек. Всего из здания были эвакуированы 254 человека, среди них 10 детей. Никто не пострадал. Спасатели ликвидировали пожар. Из-за экстремальной засухи уровень воды в Дунае, главной транспортной артерии региона, упал до критических отметок, что парализовало речное судоходство. В Венгрии навигация грузовых барж практически остановлена, а десятки пассажирских лайнеров досрочно завершают круизы, так как судам физически не хватает глубины для прохода под мостами Будапешта.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный 5-9 метров в секунду. Температура воздуха 18-20 градусов тепла.

0: Не упустите шанс! Каждый месяц новая акция в салоне напольных покрытий «Мастер Пол». Широкий выбор ламината, виниловых полов, паркетной доски. Только самые горячие тренды для вашего интерьера. И не дайте финансам остановить вас. Действует рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Доставим по Лиде и Лидскому району бесплатно. Лида, улица Фрунзе, 2, 8029-990-9008. «Мастер Пол». Комфорт, стиль и надежность прямо у вас под ногами.
1: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
2: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by. МЧС предупреждает, нахождение у воды в состоянии опьянения смертельно опасно. Не подвергайте риску собственную жизнь.
3: Их нежные руки, ласковый взгляд, доброе слово. Что может быть дороже? Забота о людях пожилого возраста лежит на каждом человеке. Берегите родителей, пока они рядом.
4: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Загляните в самые интересные уголки Беларуси вместе с Лидер ФМ. Вы узнаете историю городов и деревень. Познакомитесь с их жителями. Археологические памятники, природные богатства, удивительные сооружения, мировое наследие – все это на Лидер ФМ. Путешествие по Беларуси. 6+.
1: Озеро Нарыч находится в Беларуси, в Мядельском районе Минской области. Глубина доходит до отметки 24 метра. Озеро входит в состав Нарычанского национального парка и является популярным туристическим объектом. Кроме выдающихся природных характеристик, Нарыч имеет также интересную историю. Озеро образовалось несколько тысяч лет назад в результате отступления ледника. Нарычанский парк – это свежий лесной воздух, чистые воды озер и умиротворенная атмосфера. В местных санаториях проводится лечение минеральными водами, спа-процедурами, массажем, ароматерапией и многими другими методами. Каждое учреждение предлагает свою оздоровительную программу для разных систем организма. Парк имеет статус курорта и предлагает гостям разные варианты отдыха на берегу озера Нарыч. Здесь посетители могут оздоровиться в санатории, тории, понежиться на песчаном пляже, порыбачить или разбить палатку в кемпинговой зоне. На озере Нарыч вблизи санатория находится пляж Урлики. Это хорошо обустроенная зона отдыха с навесом, душевыми раздевалками и туалетами. Пляж песчаный, глубина нарастает медленно, поэтому здесь безопасно отдыхать с детьми. Для взрослых построены пирсы. Вода в озере прозрачная и чистая. Инфраструктура пляжа также включает точки прокатов, водных велосипедов, лодок и спортивного снаряжения. Еще на территории Урликов находятся аттракционы и спортивные площадки. На территории Нарычанского парка расположено 14 туристических стоянок и один автокемпинг. Лагеря созданы специально для отдыха с палатками. Из удобств предоставлены кострища, навесы, столы, беседки и туалеты. Ежедневно на стоянках убирают и вывозят мусор.
0: Загляните в самые интересные уголки Беларуси вместе с Лидер ФМ. Вы узнаете историю городов и деревень. Познакомитесь с их жителями. Археологические памятники, природные богатства, удивительные сооружения, мировое наследие – все это на Лидер ФМ. Путешествие по Беларуси.
2: Лидер ФМ. Слушай то, что нравится.

0: Музыка, которая оставляет след, радио, которое всегда с тобой. Подписывайтесь на инстаграм Лидер FM, будьте в курсе главных событий и ловите лучшие моменты эфира.
1: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
2: Я устала выбирать.
3: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
2: Люблю тебя. Пойдем скорее.
3: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
4: Срок проведения акции по 31 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 7 9 2 9 6 8 9 7 7 7 8.
5: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Полезные аксессуары для мобильных телефонов. Детская канцелярия, ночники, кольцевые лампы, игрушки Лабубу, копия люкс и многое другое в магазинах Лайк и Островок. Скидка 10% на 6-ю покупку, 15% на 7-ю покупку. Ждем вас в торговом центре Лида Парк по улице Качана, 29, первый этаж. Внимание! Скоро открытие магазина Лайк в торговом центре Север по адресу улица Максима Танка, 7.
4: Хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист? Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Открыта вакансия на должность главного бухгалтера. Мы предлагаем официальное трудоустройство и достойную заработную плату. Обязанности: ведение полного цикла бухгалтерского и налогового учета организации на ОСН. Требования: высшее профильное образование, опыт работы главным бухгалтером или заместителем главного бухгалтера, уверенное знание законодательства Республики Беларусь. Присылайте резюме на адрес info@lidanews.by. Контактный телефон 54 66 74. Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире Лида ТВ. Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
5: Внимание, Мирону Горбату срочно нужна наша помощь. Мальчик родился с тяжелым генетическим заболеванием мышечной дистрофии Дюшена. Сегодня у Мирона есть шанс остановить развитие болезни благодаря современному препарату Элевидис. Однако стоимость лечения составляет около 2 900 000 долларов США, что является непосильной суммой для одной семьи. Простой способ помочь – пополнить баланс МТС плюс 375-33-342-89-13.
6: Уважаемые жители Лиды и Лидского района, Лидское ЖКХ напоминает, не забывайте ежемесячно до 25 числа оплачивать жилищно-коммунальные услуги.
7: Мам! Пап! Привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
8: Думаем, идея класс!
9: МЧС напоминает, дети не взрослые, не оставляйте их одних.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленьких.

Белгидромет сообщает, сегодня ожидается малооблачная погода, кратковременные осадки, ветер западный от 4 до 14 метров в секунду. Днем столбики термометров поднимутся до 21 градуса.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Скоро попробуешь сам. «Хэппи Кей» – вкус Латинской Америки в каждом глотке.
2: Золотой хит на Лидер FM. FM. Тебе понравится.
3: Would you dance?

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

0: Лидер FM. 11 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
2: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong or right. There's only darkness down the road, but you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Ой, плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собираетесь компанией. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Сушими в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Доброе утро. В эфире Анастасия Коронила. В Лидском райисполкоме прямую телефонную линию и личный прием граждан провел председатель комитета госконтроля Гродненской области Алексей Игликов. К нему с вопросом о благоустройстве придомовой территории обратилась местная жительница. Как отметил глава комитета госконтроля области, отсутствие большого потока звонков говорит о слаженной работе местных властей и умении своевременно решать возникающие проблемы на местах. На Личине сняты ограничения на посещение лесов. Благоприятная обстановка складывается и на всей территории области. Напомним, интерактивная карта размещена на сайте Министерства лесного хозяйства. Она постоянно актуализируется. Юбилейный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске официально завершился в ночь на 20 июля. Под фейерверк раскрылась интрига международного конкурса исполнителей эстрадной песни. Участники исполнили славянские хиты, а помог им президентский оркестр. Сегодня состоится заключительный сольный концерт «Славянского базара». Его даст популярная певица Зиверт. Футболисты сборной Испании во второй раз стали чемпионами мира. В финальном поединке 23-го планетарного форума они победили в Нью-Йорке представителей Аргентины с минимальным перевесом в счете 1-0. Гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес. В матче за бронзу сборная Англии победила Францию 6-4. В составе проигравших голевой дубль оформил Килиан Мбаппе, который стал лучшим бомбардиром турнира, забив 10 мячей.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный 5-9 метров в секунду. Температура воздуха 18-20 градусов тепла.
3: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Строительной организации требуется инженер производственного отдела, специалист по организации закупок, мастер горный участка, производитель работ санитарно-технических систем и оборудования, маляр, штукатур, плотник, бетонщик, медработник для проведения медицинского освидетельствования. Заработная плата достойная. Телефон 8 0154 65 27 13. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.

0: Не упустите возможность заработать. ООО «Лида Хлебопродукт» приглашает грузчиков от 18 лет для работы по договору подряда. Сменный график работы подходит для подработки. Оплата от 1500 рублей. Сдельная. Телефон 8044-754-8705-65-2505.
1: Обои. На любой вкус и кошелек.
2: Светильники,
3: торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
2: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
3: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
2: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
4: И не надо.
3: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
5: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
6: Погоня за дешевыми брендами и нереальными скидками делает вас уязвимее. Покупка товаров через непроверенные интернет-страницы, торговля криптовалютой, поиск стоковых и конфискованных товаров. И вы на крючке у злоумышленников. Мошенники шантажом заставят вас перечислить огромные суммы денег, утверждая, что вы спонсируете терроризм или другие противоправные деяния. Не дайте себя обмануть. Будьте бдительны. Не заходите по ссылкам, в которых не уверены. Не перечисляйте деньги неизвестным продавцам. Не вступайте в разговор или переписку с сомнительными людьми. Не попадайтесь на крючок. Берегите себя.
7: МЧС напоминает: дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
8: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Гран-при 6+.
1: Всем доброе утро. Маленький рекордсмен быстрее всех в мире умеет играть в классики. Дафтон Хантер не просто умеет играть в классики, он умеет играть в скоростные классики. И теперь это зафиксировано в книге рекордов Гиннесса. Мальчик всегда гордился своим отцом, ставшим мировым рекордсменом за путешествие на велосипеде. Но недавно 9-летний мальчик решил, что может внести свою лепту в семейные достижения. Дафтон изучил возможные рекорды и выбрал категорию самой быстрой игры в классике. Сначала нужно было нарисовать игровое поле, пронумеровать клетки, а затем пройти его. Маленький рекордсмен справился с задачей за 48,27 секунд. Родители Дафтона признались, что не сомневались в успехе сына. Он всегда любил сложные задачи и всегда умел упорно добиваться поставленных целей.
0: Лидер FM. Гран-при.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: С 20 по 22 июля в магазине Second Hand «Весомая выгода» по улице Минской, 22/3, рядом с магазином «Светофор», тотальная распродажа одежды для всей семьи.
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
5: Лидскому отделу охраны на постоянную работу требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС, милиционеры. Обращаться по телефонам 54 95 01, 54 36 05, 54 32 77. Информацию о вакансии можно найти на сайте gcz.gov.by.
6: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029 312 61 65.
7: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС плюс +375 29 722 86 26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
8: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: Белгидромет сообщает, сегодня ожидается малооблачная погода, кратковременные осадки. Ветер западный от 4 до 14 метров в секунду. Днем столбики термометров поднимутся до 21 градуса.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 12 дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: 12 часов дня в Лиде. Как ваше настроение, город? Надеюсь, вы сегодня продуктивные, даже невзирая на сегодняшнюю погоду. Впереди у нас новый музыкальный час. Горячий хит «Stay» прозвучит на волнах 94.3. Бодрая новинка «Шаде». Звезда поп-музыки Оливия Родриго также прозвучит в этом музыкальном. Впереди новости с погодой, ну и, конечно же, всем любимый розыгрыш подарков.

0: Покупай уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лида Парк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. За минувшие выходные дни в Лидском районе зарегистрировано 7 ДТП. Никто из людей не пострадал. Подробнее о ситуации на дорогах рассказывает старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
3: Сотрудниками отдела госавтоинспекции Лидского РОВД за минувшие выходные дни было выявлено и пресечено 210 фактов нарушения требований правил дорожного движения водителями транспортных средств, с которых один водитель задержан за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. 5 водителей нарушили установленный скоростной режим. 7 водителей не предоставили преимущество в движении пешеходам, переходившим проезжую часть дороги по пешеходному переходу. 2 водителей проехали на запрещающий сигнал светофора, 5 водителей перевозили детей без детского держащего устройства, 25 водителей проигнорировали использование ремней безопасности, 95 водителей управляли транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении, 19 водителей пользовались мобильным телефоном во время движения в автомобиле с помощью рук, 7 водителей такси нарушили правила дорожного движения. Что касаемо уязвимых участников дорожного движения, за прошедшие выходные дни было выявлено и пресечено 25 фактов нарушения правил дорожного движения пешеходами, 11 из них двигались без световозвращающих элементов в темное время суток по краю проезжей части дороги либо обочине, но также один пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения.
2: Футбольный клуб «Лида» уступил в матче 1/16 финала Кубка Беларуси. В субботу на поле стадиона «Старт» наша команда принимала жодинская «Торпедо БелАЗ» из высшей лиги. Встреча завершилась поражением лидских футболистов со счетом 0-4. По предварительным данным, на 20 июля зерновые и зернобобовые культуры без кукурузы, гречихи и проса убраны с 15% площадей, что составляет 294 тысячи гектаров от плана в 2 миллиона 200 тысяч. Намолочено зерна 1 миллион 220 тысяч тонн, средняя урожайность почти 42 центнера с гектара, что выше аналогичного периода прошлого года. Энди Бирнам сегодня возглавит правительство Соединенного Королевства. Церемония, которая повторяется уже в 6-й раз за последние десятилетия, запланирована на полдень по местному времени, 14:00 по минскому. Сначала уходящий премьер-министр Кир Стармер выступит с прощальной речью и затем отправится в Букингемский дворец, где король Карл III примет его отставку. Затем монарх проведет встречу с Бирнамом и предложит ему сформировать правительство Его Величества.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер западный 4,9 с порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +21.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Connect – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Connect. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
2: Лидские ЖБИ предлагают приобрести продукцию собственного производства: канализационные кольца, плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюр тротуарный и дорожный, блок Демлер М50 и М100, бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь: улица Индустриальная, 21, или официального дилера — частное предприятие Иголенко. Компания Кронекс предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон Молодежный, улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. Кронекс. Мы ценим качество и предлагаем его вам.
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
5: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли — ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши. Лида Медиакомпания.
6: Внимание! МЧС напоминает: во время сильной грозы и шквалистого ветра необходимо укрыться в здании или автомобиле. Ни в коем случае нельзя прятаться под одиноко стоящими деревьями, ветхими навесами и зонтами с металлическими деталями. Если рядом укрытия нет, необходимо отключить мобильный телефон, присесть, обхватить колени руками, прижать к ним голову и стараться не двигаться. Берегите себя, соблюдайте правила безопасности.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: FM. Дарим подарки.
1: Всем салют! Ну что, думаю, вы уже заждались наш традиционный розыгрыш призов. Сегодня мы разыгрываем ароматизатор от салона напольных покрытий «Мастер Пол». И переходим плавно к правилам. Правила очень просты. Вы слушаете вопрос, который я озвучиваю, после чего на номер 9703 отвечаете «Правда или ложь?» То, что я говорю. Сегодня меня очень волнует, правда или ложь, что на Луне есть атмосфера, пригодная для дыхания человека. Жду ваши варианты. 9703.

0: дарим подарки.
1: Подводим итоги нашего второго состязания. Сегодня, кстати, отмечается Международный день Луны. И сегодняшний вопрос звучал так. Правда или ложь, что на Луне есть атмосфера, пригодная для дыхания человека? И это... Ложь. На Луне нет атмосферы, пригодной для дыхания человека. Причина в том, что

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диаресте 5-2006. Подробности на 7карат.бай или по телефону плюс 7529-689-77-78.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей в возрасте до 31 года, недавно открывших свое дело. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачисления и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147.

0: С 20 по 22 июля в магазине Second Hand «Весомая выгода» по улице Минской 22/3 рядом с магазином «Светофор» тотальная распродажа одежды для всей семьи.
1: Обои на любой вкус и кошелек.
2: Светильники,
3: торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
2: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
3: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
2: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
4: И не надо.
3: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», ковры и мебель «Элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
5: На постоянную работу требуется пиццер. Молодой человек без вредных привычек можно без опыта работы и обучения в городе Минске за счет организации. Работа с тестом, итальянские продукты, работа с дровяной печкой. Официальное трудоустройство, заработная плата почасовая. Обращаться по телефону плюс 375 29 351 15 64.
0: Внимание! В магазине «Молодечная мебель» город Лида. Весь июль распродажа выставочных образцов. Мягкая мебель, кухни, спальни и корпусная мебель. Со скидкой до 50%. В рассрочку до 12 месяцев. Льготный кредит от Беларусьбанка под 4% годовых до 3 лет. Ждем вас! Лида, улица 8 марта, 12. «Молодечная мебель» – все в лучших традициях классики.
5: Хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист? Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Открыта вакансия на должность главного бухгалтера. Мы предлагаем официальное трудоустройство и достойную заработную плату. Обязанности: ведение полного цикла бухгалтерского и налогового учета организации на ОСН. Требования: высшее профильное образование, опыт работы главным бухгалтером или заместителем главного бухгалтера, уверенное знание законодательства Республики Беларусь. Присылайте резюме на адрес info@lidanews.by. Контактный телефон 54 66 74. Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания – сотрудничество, которое радует. МЧС предупреждает: сохраняется высокий риск гибели на водоемах. Соблюдайте правила безопасного поведения, берегите детей, не оставляйте их без присмотра.
6: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

За окном выглядывает солнце, а утренний дождь, возможно, заставил вас захватить зонт, но это совсем не повод для грусти. На календаре 20 июля, середина лета, это значит, что мы сами создаем свое настроение. Пусть серое небо станет отличным фоном для ваших ярких улыбок и планов на эту неделю. Не забывайте, что сегодня еще и отмечается сладкий праздник. Идеальное оправдание, чтобы зайти в кофейню за сладким утешением после утренней непогоды. Настраиваемся на позитив и слушаем отличную музыку.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним.
2: Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж. Все сделаем на отлично.
1: Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает.
2: Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных.
1: СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
3: Белгидромет сообщает, сегодня ожидается малооблачная погода, кратковременные осадки, ветер западный от 4 до 14 метров в секунду. Столбики термометров уже поднялись до 17 градусов.
4: Лидер FM.

0: Лидер FM. Час дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
2: Встречаем новый музыкальный час на Лидер FM. Золотой хит от Бритни Спирс. Фидок Джонни, новинка на волнах 94.3. Французский диджей Митьмо. Пусть этот день принесет вам только положительные новости и самые приятные встречи.
0: Лидер FM.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель-Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель-Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель-Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель-Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. В хозяйствах Лидского района продолжается кормозаготовительная кампания. От ее результатов напрямую зависит успех зимовки скота. Но качество кормов – это еще и вопрос строгого соблюдения законодательства. С началом сезона кормозаготовки прокуратурой района проводятся проверочные мероприятия в целях выявления возможных нарушений, которые могут привести к ухудшению качества кормов и даже к вреду для здоровья животных. Подробности смотрите в видеосюжете на нашем сайте ledonews.by. Очередную попытку уклонения от уплаты таможенных платежей в полном объеме при ввозе на территорию ЕАЭС товара выявили гродненские таможенники. В этот раз по документам, содержащим недостоверные сведения, молдавский перевозчик перемещал партию шоколада. Грузовик ДАФ следовал из Литвы через пункт пропуска Беньяконе. Таможенники при проверке установили, что реальная стоимость партии составляет 460 тысяч рублей, и она в несколько раз больше, чем заявлено в документах. Экономия на таможенных платежах могла бы составить свыше 45 тысяч рублей. Перевозчику придется доплатить недостающие платежи, а также штраф в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения. Начат административный процесс. Вследствие прохождения грозового фронта и усиления ветра спасатели Гродненщины 6 раз оказывали помощь в распиловке поваленных деревьев. Об этом сообщили в областном управлении МЧС. Подразделения привлекались в 5 районах области – Вороновском, Гродненском, Дятловском, Карелическом и Щучинском, а также в областном центре. Люди не пострадали. На фоне обострения конфликта между США и Ираном цена на газ в Европе впервые с 23 марта превысила отметку $700 за 1000 кубических метров. В ходе торгов на лондонской бирже ICE стоимость августовского фьючерса достигала примерно $716 за 1000 кубических метров.
2: Лидер FM. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер западный 4,9 с порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +21.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.
2: Не упустите возможность заработать. ООО «Лида Хлебопродукт» приглашает грузчиков от 18 лет для работы по договору подряда. Сменный график работы подходит для подработки. Оплата от 1500 рублей. Сдельная. Телефон 8044-754-8705-65-2505.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто! Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу Первый переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
5: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
6: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
4: Работаем даже по субботам.
5: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
4: Белспецгаз. Газ для вас.
0: Организация на постоянную работу требуется начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
7: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Всем доброго дня! Начинаем наш третий розыгрыш. Сегодня мы поборемся за бра от магазина «Клад интерьеров», который находится по адресу улица Шевченко, 6А. Правила, конечно же, озвучиваю. Вы слушаете вопрос, который я задаю, после чего выбираете правильный вариант ответа. И на номер 9703 отправляете его. Если все понятно, переходим к вопросу. Какой олимпийский вид спорта включает дисциплину ски-кросс? Биатлон, фристайл, горнолыжный спорт. 9703. Отправляйте правильный вариант ответа.

0: дарим подарки.
1: Для вас прозвучала елка, ну а мы подводим итоги нашей сегодняшней игры. И сегодня вопрос звучал так. Какой олимпийский вид спорта включает дисциплину ски-кросс? Биатлон, фристайл, горнолыжный спорт. И правильный вариант ответа – это фристайл. Ски-кросс – это дисциплина фристайла. Лыжные гонки с препятствием. И у нас сегодня есть победитель. Радиослушатель последней цифры номера 5977. Мы вас поздравляем и напоминаем, что вам достается бронь от магазина «Клад интерьеров», который находится по адресу улица Шевченко, 6А.
2: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
3: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

ресторан «Гости» – место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600. Салон плитки «Альтагамма» – это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены, доступные всем. «Альтагамма» помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76. Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы, новейшие методы. Мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.

0: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Когда перед вами закрывается одна дверь, открываются три другие. А теперь двери на любой вкус можно найти в Мастер Пол. Ламинат, линолеум, двери и все это в одном месте. Замер, бесплатная доставка, монтаж с гарантией. Одним словом, работа под ключ. И не переживайте о стоимости. Действует рассрочка под 4% народные товары. Лида, улица Красноармейская, 106, павильон 83, возле гипермаркета Евроопт. Мастер Пол. С заботой о вашем времени. Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029 312 61 65.
2: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

Знаете ли вы, что само слово «лето» по одной из версий исторически связано со словом «лить», изначально означая «время дождей». К счастью, сейчас это время долгих прогулок и солнечных дней. Ну, везде бывают исключения, не стоит забывать, так что дождь – это не всегда плохо.

0: информации Белгидромета. Сегодня ожидается малооблачная погода, кратковременные осадки. Ветер западный от 4 до 14 метров в секунду. Столбики термометров уже поднялись до 19 градусов.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится. Лидер
2: FM. Вновь минор заставит сердце разлететься, будто домино. Давай тебя я провожу, на улице темно, и каждый день с тобой все это как в кино.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 2 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: На календаре 20 июля стартует новый музыкальный час. Трек «Океан» прозвучит для вас. Мари Краймбрери.
4: Хочешь, не хочешь, ты помнишь первый.
3: The Rasmus на волнах 94.3. Впереди новости с погодой и дневной сеанс.

0: партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодны комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланч-часы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Сушими в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте. В эфире Анастасия Корнила. Прокуратура Лидского района совместно с городской и районной инспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды потребовала устранить нарушения природоохранного законодательства на реке Дитва. Результаты проведенных испытаний показали превышение нормативов допустимых концентраций загрязняющих веществ. Причиной этому послужил сброс сточных вод с коммунальных очистных сооружений в водный объект. Коммунальные очистные сооружения на сегодня находятся на стадии модернизации. В отношении виновного лица начат административный процесс. Производится расчет причиненного окружающей среде вреда. Ход устранения нарушения, а также вопрос привлечения виновных к ответственности находится на контроле прокуратуры. Хоккейный клуб «Лида» провел первый товарищеский матч нынешнего межсезонья. В минувшую субботу на арене Ледового дворца он встречался с «Динамо Молодечно». Игра завершилась победой нашей команды со счетом 1-0. Завтра «Лида» на выезде встретится с «Брестом». Начало матча в 15 часов. 20 июля 1994 года состоялась первая в истории Беларуси церемония инаугурации президента. Ровно 32 года назад Александр Лукашенко в качестве избранного главы государства принес присягу. Церемония состоялась в овальном зале Дома правительства. Число погибших в результате разрушительного июньского землетрясения в Венесуэле достигло 5208. Об этом сообщил председатель Национальной ассамблеи парламента республики Хорхе Родригес в своем телеграм-канале. Ранения получили 16 740 человек, почти 18 тысяч лишились крова. Полностью разрушено 190 зданий, более 850 значительно повреждены. Спасено почти 6,5 тысяч человек.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Ночью без осадков, днем временами дожди. Ветер юго-западный, ночью слабый, днем 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью 12-13, днем 14-17 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4% народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6.

0: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
1: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов. Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
0: Работаем даже по субботам.
1: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
0: Белспецгаз. Газ для вас.
2: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
3: Внимание, Мирону Горбату срочно нужна наша помощь. Мальчик родился с тяжелым генетическим заболеванием мышечной дистрофии Дюшена. Сегодня у Мирона есть шанс остановить развитие болезни благодаря современному препарату Элевидис. Однако стоимость лечения составляет около 2 миллионов 900 тысяч долларов США, что является непосильной суммой для одной семьи. Простой способ помочь – пополнить баланс МТС плюс 375-33-342-89-13.
4: Уважаемые граждане, соблюдение элементарных правил поведения на воде – гарантия вашей безопасности. Не входите в воду в нетрезвом состоянии. Не заплывайте далеко, если вы недостаточно уверены в себе. Не ныряйте в воду в неизвестных местах. Не оставляйте детей у воды без присмотра. Во время движения лодки не меняйтесь местами и не садитесь на борта лодки. Не используйте для плавания доски, бревна, надувные матрасы, камеры автомашин и другие вспомогательные средства. Пусть ваш отдых будет безопасным.
5: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Мастер FM. Дневной чарт.
1: 14 часов и уже 16 минут. Начинаем наше любимое состязание. Дневной киносеанс. Надеюсь, вы бодры и веселы. Ну и, конечно, готовы размяться и побороться за приз. А приз у нас сегодня мы будем разыгрывать гидрогелевую пленку от магазина «Лайк» по адресу улица Кочина, 29, торговый центр «Лида Парк». Ну, настоящие ценители фильмов, ваше время точно настало. Предлагаю подготовиться. И правила, конечно же, для всех напоминаю. Вы слушаете отрывочек загаданного фильма, понимаете название и на номер 9703 отправляете вариант ответа. Ну, правильный вариант ответа, разумеется. Если все понятно, предлагаю слушать.
2: Иногда ты можешь поверить человеку, но когда дела плохи, о тебе забывают.
3: Может, они просто заняты? Может, они не забыли о вас, а забыли вспомнить о вас? Нет, люди не хотят забывать. Это происходит само. Мой дедушка говорит, что я свою голову могу забыть где угодно.
2: А если я поверю кому-то, и мое сердце снова будет разбито?
1: Ну что, прослушали? Жду ваши варианты. 9703.
0: Дневной сеанс.

0: Дневной сеанс.
1: Подводим итоги нашей последней на сегодняшний день игры. Давайте еще раз убедимся, что вы точно отправили верный вариант названия фильма.
2: Иногда ты можешь поверить человеку, но когда дела плохи, о тебе забывают.
3: Может, они просто заняты? Может, они не забыли о вас, а забыли вспомнить о вас? Нет, люди не хотят забывать. Это происходит само. Мой дедушка говорит, что я свою голову могу забыть где угодно.
2: А если я поверю кому-то, и мое сердце снова будет разбито?
1: Да, это действительно фильм «Один дома два», и сегодня у нас есть счастливчик, победитель. Радиослушатель, последние цифры номера 5971. Мы вас поздравляем. Напоминаем, что вам достается гидрогелевая пленка от магазина «Лайк» по адресу улица Кочина, 29, торговый центр «Лида Парк». Поздравляем!
0: Лидер FM. Дневной сеанс. Лови по будням в 14.15 на «Лидер».

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя, пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
3: Срок проведения акции по 31 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер. Достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС. Обращаться по телефонам 549501 543605 543277. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
5: Слушать Сибирь приятно. А пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
6: Достоверно, оперативно,
5: качественно, с любовью.
6: С Лидской газетой.
5: Поспеши подписаться на любимое издание.
6: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
7: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Своё.
8: Часто из-за нашей беспечности страдают другие. Но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Самая дорогая пицца в мире стоит 12 тысяч долларов и готовится трое суток. Наш музыкальный шедевр готов прямо сейчас и абсолютно бесплатно. Самая душевная группа «Пицца» на Лидер FM.

0: По информации Белгидромета, сегодня малооблачная погода, кратковременные осадки и ветер западный от 4 до 14 метров в секунду. Температура воздуха уже прогрелась до 20 градусов.
1: Активный день. С Лидер FM.

0: Лидер FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029-223922. «Панорама» сделает ваше мероприятие незабываемым.
2: 15 часов на студийных, половина рабочего дня позади. Надеюсь, вы успели сделать все запланированное на первую половину дня. Ну и Адам Ламберт прозвучит в новом музыкальном часе. Новинка «Феникс». Горячий хит от Майка Тауэрса также порадует вас в этом музыкальном. Прямо по курсу новости с погодой, а я желаю вам только хорошего дня.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. Ежегодно в третье воскресенье июля в Беларуси отмечают День металлурга. В нынешнем году он пришелся на 19 июля, и в преддверии праздника коллектив Лидского литейно-механического завода собрался в стенах Лидской детской школы искусств, чтобы принять слова искренней признательности за свой труд. На торжественном мероприятии состоялась церемония награждения лучших сотрудников. Более 40 работников Лидского литейно-механического завода были отмечены почетными грамотами и благодарностями, а также занесением на доску почета завода. На Личине проводится республиканское профилактическое мероприятие по пресечению нарушений со стороны водителей маршрутных транспортных средств и автобусов. Они организованы с 15 по 22 июля, рассказывает старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
2: Проводятся рейдовые мероприятия с транспортной и налоговой инспекцией, мониторятся камеры видеонаблюдения на предмет нарушения правил дорожного движения со стороны водителей автобусов и маршрутных транспортных средств. Наиболее распространенными нарушениями среди перевозчиков остаются нарушение скоростных режимов, правил проезда перекрестков, непредоставление преимущества в движении пешеходам, а также пользование мобильным телефоном во время движения в автомобиле с помощью рук. Уважаемые перевозчики, позаботьтесь о безопасности ваших пассажиров.
1: В Гродненской области в первом полугодии организовано более 100 экскурсионных мероприятий для работников здравоохранения региона. Всего в поездках приняли участие почти 4000 человек. Если рассматривать эти цифры в контексте общей численности областной профсоюзной организации, почти 40 тысяч человек вместе со студентами-медиками, получается внушительный результат. В путешествие по родному краю отправился практически каждый десятый представитель медицинской сферы Гродненщины. Европейский Союз столкнулся с крахом внутренней поддержки новых санкций против России. Как сообщает издание Financial Times, обсуждение очередного пакета ограничений зашло в тупик из-за жесткого сопротивления сразу 6 государств – Греция, Франция, Италия, Германия, Австрия и Португалия – наотрез отказываются одобрять новые рестрикции, мотивируя это неизбежным ущербом для собственных корпоративных гигантов.
0: Лидер FM. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Ночью без осадков, днем временами дожди. Ветер юго-западный, ночью слабый, днем 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-13, днем 14-17 градусов тепла.
0: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Мечтаете о новом стильном полу, но кажется, что это сложно и дорого? Салон керамогранитной плитки «Керамопол». Широкий ассортимент керамогранитной плитки. Бесплатный 3D-дизайн-проект. Рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Бесплатная доставка по Лиде и Лидскому району. Ждем вас по адресу Лида, улица Фрунзе, 2. Звоните 8025-990-9008. «Керамопол». Красиво, стильно, надежно.
3: Организация на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165. Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8-154-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким. МЧС предупреждает: купание и отдых на необорудованных диких пляжах опасны для жизни. Всегда выбирайте только специально подготовленные и разрешенные для купания территории.
4: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
5: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Знаете, это была минутка моей личной ностальгии. Было время, когда я буквально заслушивала треки Адама Ламберта «До дыр». У меня даже висел его плакат на стене. Ну а летом это же была идеальная музыка для долгих прогулок и закатов. Достаем свои теплые воспоминания. Адам Ламберт на волна 94.3.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Полезные аксессуары для мобильных телефонов, детская канцелярия, ночники, кольцевые лампы, игрушки Лабубу, копия люкс и многое другое в магазинах Лайк и Островок. Скидка 10% на 6-ю покупку, 15% на 7-ю покупку. Ждем вас в торговом центре Лида Парк по улице Качана, 29, первый этаж. Внимание! Скоро открытие магазина Лайк в торговом центре Север по адресу улица Максима Танка, 7.
2: Хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист? Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Открыта вакансия на должность главного бухгалтера. Мы предлагаем официальное трудоустройство и достойную заработную плату. Обязанности: ведение полного цикла бухгалтерского и налогового учета организации на ОСН. Требования: высшее профильное образование, опыт работы главным бухгалтером или заместителем главного бухгалтера, уверенное знание законодательства Республики Беларусь. Присылайте резюме на адрес info@lidanews.by. Контактный телефон 54 66 74. Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которой радует. Уважаемые жители Лиды и Лидского района, Лидское ЖКХ напоминает, не забывайте ежемесячно до 25 числа оплачивать жилищно-коммунальные услуги.
3: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.
4: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
5: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
6: Добрый день, я Алена, сотовая связь.
7: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
8: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
6: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
5: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
6: Перейдите по этой ссылке.
5: Скачайте файл.
6: Мне нужны ваши персональные данные.
2: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию. Не передавайте и не переводите денежные средства, если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Белгидромет сообщает, завтра ожидается малооблачная погода, кратковременные осадки, ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Среднесуточная температура от 12 до 17 градусов. Ну а я желаю всем хорошего вечера.
1: Лидер FM.

0: Лидер FM. 4 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: «Лидский молочно-консервный комбинат» представляет вам новые яркие вкусы йогуртов «Мудрое утро», сочный персик, экзотическая манго и полезный чернослив со злаками. Добавьте яркости в вашу жизнь, ведь каждая ложка йогурта – это не только невероятный вкус, но и заряд энергии на весь день. Йогурты «Мудрое утро» для тех, кто ценит вкус и здоровье.

0: уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. В Калининградской торгово-промышленной палате прошли B2B-переговоры белорусских и калининградских компаний. Обсуждены перспективы взаимовыгодного сотрудничества и расширения торговых связей, подписаны соглашения. Лидский молочно-консервный комбинат и Балтийская компания договорились о поставке сухого обезжиренного молока на 5 миллионов российских рублей. Хозяйственная постройка горела в Лидском районе. Инцидент произошел вечером 18 июля. Никто не пострадал. Подробности рассказывает инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Лидского РУЧС Елизавета Семеника.
3: 18 июля в 21:45 спасателям поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке на территории частного домовладения в Садовом товариществе «Сельский строитель» возле агрогородка Гуды Лидского района. Подразделение МЧС ликвидировали возгорание. Огонь успел уничтожить кровлю и повредить имущество. Причина случившегося устанавливается. Если вы стали очевидцем какой-либо чрезвычайной ситуации, расскажите об этом спасателям по номерам 101 или 112. Сообщите точное место происшествия и опишите наиболее важные детали. Предоставьте диспетчеру ваш номер телефона, чтобы в случае необходимости он смог уточнить важную информацию. И помните, что чем раньше вы позвоните, тем больше шансов на спасение людей и их имущества.
2: В Осиповичах 5-летняя девочка выпала из окна 3-го этажа. По предварительным данным, вечером 18 июля она играла на балконе квартиры на 3-м этаже под присмотром отца. Мужчина ненадолго отвлекся, дочь забралась на детскую ванночку и выпала из окна. После падения малышка самостоятельно дошла до подъезда, откуда ее до квартиры донесла соседка и вызвала скорую медицинскую помощь. Пострадавшая была экстренно госпитализирована, она в реанимации в стабильном состоянии. Жители польской столицы жалуются на нашествие крыс в центре города. Об этом сообщают польские СМИ. По словам жителей Варшавы, крысы регулярно появляются во дворах, возле припаркованных машин и рядом с жилыми домами. По мнению поляков, одной из причин может быть большое количество заведений общепита, которые не соблюдают санитарные нормы, а также плохая организация вывоза мусора в городе. А теперь новости для тех, кто хочет продать свой автомобиль, но не хочет головной боли. Теперь сдать автомобиль на комиссию в Лиде можно в автохаус ТЦ Авто. Работая с ТЦ Авто, вы получаете полный цикл продажи без вашего участия. Реклама, звонки, показы и сопровождение сделки. Максимум сервиса, минимум ваших хлопот.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Ночью без осадков, днем временами дожди. Ветер юго-западный, ночью слабый, днем 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью 12-13, днем 14-17 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Обои на любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
3: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
2: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
3: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
4: И не надо.
2: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6.
5: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
6: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
7: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
5: Работаем даже по субботам.
6: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
5: Белспецгаз. Газ для вас.
8: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
9: Стрессы. Проблемы. Плохое настроение – все это не повод употреблять спиртное. Время не стоит на месте. Помните, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Подумайте о своем будущем и будущем своих близких. Скажем «Стоп, алкоголь».
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Загляните в самые интересные уголки Беларуси вместе с Лидер ФМ. Вы узнаете историю городов и деревень. Познакомитесь с их жителями. Археологические памятники, природные богатства, удивительные сооружения, мировое наследие. Все это на Лидер ФМ. Путешествие по Беларуси. 6+.
1: Озеро Нарыч находится в Беларуси, в Мядельском районе Минской области. Глубина доходит до отметки 24 метра. Озеро входит в состав Нарычанского национального парка и является популярным туристическим объектом. Кроме выдающихся природных характеристик, Нарыч имеет также интересную историю. Озеро образовалось несколько тысяч лет назад в результате отступления ледника. Нарычанский парк – это свежий лесной воздух, чистые воды озер и умиротворенная атмосфера. В местных санаториях проводится лечение минеральными водами, спа-процедурами, массажем, ароматерапией и многими другими методами. Каждое учреждение предлагает свою оздоровительную программу для разных систем организма. Парк имеет статус курорта и предлагает гостям разные варианты отдыха на берегу озера Нарыч. Здесь посетители могут оздоровиться в санатории, тории, понежиться на песчаном пляже, порыбачить или разбить палатку в кемпинговой зоне. На озере Нарыч, вблизи санатория, находится пляж Урлики. Это хорошо обустроенная зона отдыха с навесом, душевыми, раздевалками и туалетами. Пляж песчаный, а глубина нарастает медленно, поэтому здесь безопасно отдыхать с детьми. Для взрослых построены пирсы. Вода в озере прозрачная и чистая. Инфраструктура пляжа также включает точки прокатов, водных велосипедов, лодок и спортивного снаряжения. Еще на территории Урликов находятся аттракционы и спортивные площадки. На территории Нарычанского парка расположено 14 туристических стоянок и один автокемпинг. Лагеря созданы специально для отдыха с палатками. Из удобств предоставлены кострища, навесы, столы, беседки и туалеты. Ежедневно на стоянках убирают и вывозят мусор.
0: Загляните в самые интересные уголки Беларуси вместе с Лидер ФМ. Вы узнаете историю городов и деревень. Познакомитесь с их жителями. Археологические памятники, природные богатства, удивительные сооружения, мировое наследие. Все это на Лидер ФМ. Путешествие по Беларуси.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Коннект – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Коннект. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
2: Лидский хлебозавод предлагает к вашему столу хлеб с амарантовой мукой. Ароматный хлеб из муки пшеничной, муки ржаной и муки амарантовой. Сделано в Беларуси.
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
5: На постоянную работу требуется пиццер. Молодой человек без вредных привычек, можно без опыта работы и обучения в городе Минске за счет организации. Работа с тестом, итальянские продукты, работа с дровяной печкой. Официальное трудоустройство, заработная плата почасовая. Обращаться по телефону плюс 375 29 351 15 64.
2: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
6: Достоверно.
7: Оперативно.
8: Качественно. С любовью.
6: С Лидской газетой.
8: Поспеши подписаться на любимое издание.
6: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
9: Все свои 47 лет жизни я жил, как вздумается.
10: Внимание, найден пострадавший в кровати.
9: Я никого не слушал. Я много пил, не выпускал из рук сигарет. Семью потерял, ничего не добился. Даже друзей настоящих так и не нажил. А вот собутыльников всегда рядом было много. Кто же знал, что и жизнь закончу вот так, из-за вредных привычек. А вернуть уже ничего нельзя.
11: Не прожигай свою жизнь.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: плюс
1: 375-29-582-34-81. «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.
3: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: Белгидромет сообщает, завтра ожидается малооблачная погода, кратковременные осадки, ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Среднесуточная температура от 12 до 17 градусов.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% на народные товары.

0: Лидер FM. 17:05. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029-22-39-22. «Панорама» сделает ваше мероприятие незабываемым.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Ой, плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь в компании. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши Сушими в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте. В эфире Анастасия Корнила. Председатель Лидского районного совета депутатов Инесса Белуш проведет выездной личный прием граждан в Гудской базовой школе. Он состоится в предстоящую среду 22 июля с 12 до 13 часов по адресу агрогородок Гуды, улица Лесная, 4. Во время земляных работ на территории Лидского завода электроизделий обнаружены старинные погребальные комплексы. Экспедиция Института истории НАН проводит спасательные охранные исследования, в ходе которых выявлены кирпичные крипты конца XIX века, в том числе с целыми саркофагами. Особенно ценным является погребение подполковника 172-го пехотного Лидского полка Юлиана Игнатьевича Здановича. Проводятся комплексные исследования с участием различных специалистов. Необходимо решить вопросы стабилизации и консервации выявленных предметов, их дальнейшего использования, поиска архивных документов и перезахоронения останков известных исторических личностей Лидчины. Всем пострадавшим при пожаре в Гродно оказана медицинская помощь в полном объеме. Об этом сообщили в Минздраве. Ночью 19 июля в Гродненском областном клиническом центре психиатрии и наркология произошло возгорание в палате на 5-м этаже. Эвакуированы 254 человека. Пожар ликвидирован. Ситуация на личном контроле председателя Гродненского облсполкома Юрия Караева и министра здравоохранения Александра Хаджаева. Латвийская ассоциация в поддержку школ с обучением на русском языке приняла заявление за свободный выбор языка образования и проведет 28 августа возле здания Сейма пикет. Об этом сообщают латвийские СМИ. На пикет заявлены лозунги «Учиться на родном языке», «За свободный выбор языка образования», «Принять закон о школах национальных меньшинств» и другие.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Ночью без осадков, днем временами дожди. Ветер юго-западный ночью слабый, днем 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью 12-13, днем 14-17 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.
3: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
4: Строительные организации требуются. Инженер производственного отдела, специалист по организации закупок, мастер горный участка. Производитель работ санитарно-технических систем и оборудования. Маляр, штукатур, плотник, бетонщик. Медработник для проведения медицинского освидетельствования. Заработная плата достойная. Телефон 8-0154-65-27-13. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
5: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
4: Ветеринарная аптека «Город Лида», улица Фурманова, 31, всегда в наличии по низким ценам. Вакцины и сыворотки, проверенные ветеринарные препараты. Комбикорма для свиней и птицы, корма для ваших любимцев. Препараты для пчел и многое другое. Консультации и доступные цены каждый день. Приходите, улица Фурманова, 31, с 8.30 до 17.00. Звоните 609-902. Лидский зооветснаб, здоровье питомца в надежных руках.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
4: Лидские электросети информируют об отключении электроэнергии. 21 июля с 9.00 до 12.30 в городе Лиде по улицам Геологической, Инженерной, Новаторской, Вербной, Сосновой, дома 1-2. С 9.30 до 17.00 в городе Лиде по улице 3 Куйбышева. С 11.00 до 17.00 в населенном пункте Селец по улице Молодежной, дома 34-35. С 9.00 до 17.00 в населенном пункте Новоселки, Баверский сельсовет, по улицам Луговой, Заречный, в населенных пунктах Скаменный Бор, Былинские. В связи с ремонтом линии электропередачи.
2: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Партнер программы «Поехали». Производитель фасадных термопанелей «Лиобел».
1: «Лиобел» – это идеальное решение для вашего дома.
2: Наши долговечные и стильные фасадные термопанели помогут сэкономить до 40% на материалах и отоплении вашего дома.
1: Срок службы от 10 лет.
2: Оставьте заявку на сайте liobel.by и получите бесплатный расчет.
1: Заявки принимаются без выходных.
2: Справки по телефону 8029-787-27-82.
1: Работаем по всей Беларуси.
2: «Лиобел» – шаг к вашему комфорту.
3: Лидер FM. Поехали. 6+.
4: Всем хорошей дороги. Компания N+, выпускающая электровелосипеды под лицензией Volkswagen, представила модель Sport. Производитель называет ее первым в мире умным велосипедом с камерой заднего вида и дополнительной реальностью. Предзаказ уже открыт по цене $3999. Главная фишка – рулевая система с камерой высокого разрешения для обзора сзади. Камера включается автоматически, когда датчики обнаруживают объекты сзади и выводит картинку на экран. Дополнительно встроен радар слепых зон. Заметность повышает система Smart Lights. По верхней трубе рамы проходит светодиодная полоса, которая делает велосипед хорошо видимым днем. При торможении полоса загорается красным, при повороте – желтым. Сигналы дублируются и на встроенных в шлем огнях. Навигационные подсказки и предупреждения о слепых зонах выводятся прямо в поле зрения через умные очки Smart. Умный шлем соединяется с велосипедом по Bluetooth. У него светодиодная подсветка, работающая синхронно с фарами. Она дублирует сигналы поворота и торможения. Интеграция авиационных технологий автомобильного бренда в мир двухколесного транспорта показывает, как производители пытаются превратить обычный велосипед в сложный гаджет. Насколько такие решения нужны повседневной поездке, вопрос остается открытый.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидкой.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: С 20 по 22 июля в магазине Second Hand «Весомая выгода» по улице Минской 22/3 рядом с магазином «Светофор» тотальная распродажа одежды для всей семьи.
3: В «Спортмастере» цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте «Спортмастер Бай». Акция действует по 31 июля 2026 года.
2: Не упустите возможность заработать. ООО «Лида Хлебопродукт» приглашает грузчиков от 18 лет для работы по договору подряда. Сменный график работы подходит для подработки. Оплата от 1500 рублей. Сдельная. Телефон 8044-754-8705-65-2505.
4: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам.
5: На постоянную работу требуется пиццер. Молодой человек без вредных привычек, можно без опыта работы и обучения в городе Минске за счет организации. Работа с тестом, итальянские продукты, работа с дровяной печкой. Официальное трудоустройство, заработная плата почасовая. Обращаться по телефону плюс 375 29 351 15 64.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
3: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли: ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши, Лида Медиакомпания.
4: Реклама на Лидер FM 54 70 75.
5: Вы когда-нибудь чувствовали, что в вашей жизни начинается новый сезон?

0: до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
1: плюс 375-29
0: 582-34-81. «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

Белгидромет сообщает, завтра ожидается малооблачная погода, кратковременные осадки, ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Среднесуточная температура от 12 до 17.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: У каждого есть своя слабость. То, ради чего просыпаешься раньше будильника. То, что ищешь глазами, едва войдя. То, без чего день будто и не начался. Мы знаем твою. Мы летели за ней на другой край света, туда, где ее создают веками. И привезли сюда, в твой город, только для тебя. «Хэппи Кей» – вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 6 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. В Лидском райисполкоме прямую телефонную линию и личный прием граждан провел председатель комитета госконтроля Гродненской области Алексей Игликов. К нему с вопросом о благоустройстве придомовой территории обратилась местная жительница. Как отметил глава комитета госконтроля области, отсутствие большого потока звонков говорит о слаженной работе местных властей и умении своевременно решать возникающие проблемы на местах. На Личине проводится республиканское профилактическое мероприятие по пресечению нарушений со стороны водителей маршрутных транспортных средств и автобусов. Они организованы с 15 по 22 июля, рассказывает старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
2: Проводятся рейдовые мероприятия с транспортной и налоговой инспекцией, мониторятся камеры видеонаблюдения на предмет нарушения правил дорожного движения со стороны водителей автобусов и маршрутных транспортных средств. Наиболее распространенными нарушениями среди перевозчиков остаются нарушение скоростных режимов, правил проезда перекрестков, непредоставление преимущества в движении пешеходам, а также пользование мобильным телефоном во время движения в автомобиле с помощью рук. Уважаемые перевозчики, позаботьтесь о безопасности ваших пассажиров.
1: Гимназия номер 1 города Лиды в рамках реализации республиканского экспериментального проекта объявляет о наборе учащихся в 8 класс с углубленным изучением математики. Отбор проходит на конкурсной основе. Требования – годовая отметка по математике не ниже 9 баллов. Средний балл по итогам обучения в 7 классе не ниже 8. Примерное поведение. Подача документов уже стартовала. Справки по телефону 65 28 23 и на сайте гимназии. Служба занятости осуществляет набор на бесплатное обучение с целью повышения разряда по имеющейся профессии с последующим трудоустройством. Обращаться следует в отдел содействия занятости по адресу: город Лида, улица Советская, 31, кабинет номер 6.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Ночью без осадков, днем временами дожди. Ветер юго-западный, ночью слабый, днем 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-13, днем 14-17 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Салон плитки «Альтагамма» – это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены, доступные всем. «Альтагамма» помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76.

0: Не упустите возможность заработать. ООО «Лида Хлебопродукт» приглашает грузчиков от 18 лет для работы по договору подряда. Сменный график работы подходит для подработки. Оплата от 1500 рублей. Сдельная. Телефон 8044-754-8705. 65-25-05.
1: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
2: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов. Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
1: Работаем даже по субботам.
2: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
1: Белспецгаз. Газ для вас.
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
5: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
6: Реклама на Лидер FM 54-70-75.

0: тебе понравится. 6+.
1: Всем хорошего вечера. Ученые доказали, что кислый мармелад помогает при панических атаках и тревожности. Кислый мармелад – это не просто вкусная сладость, а рабочий инструмент против тревожности. Ученые выяснили, что резкий кислый вкус способен купировать паническую атаку быстрее, чем вы успеете достать успокоительное. Принцип прост и гениален. Кислая конфета вызывает сенсорное переключение мозга. Резкий вкус создает мощный внешний стимул, который мозг вынужден обрабатывать в приоритетном порядке. Внутренний шум, тревожный мысли, навязчивые страхи на некоторое время затихает, потому что все ресурсы ушли на переработку сигнала. Осторожно, кислота. В этом плане кисломармелад напоминает валидол или нашатырь. Короткий, сильный щелчок, который выбивает мозг из патологического круга тревоги. Разница лишь в том, что мармелад вкуснее, и его не жалко держать в кармане на всякий случай. Так что берите на заметку, пара долек кислого мармелада в сумке, и новая неделя встретит вас, если не без тревоги, то хотя бы с кисло-сладким спасением под рукой.
0: Лидер

0: Лидер FM. Реклама.
1: Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте Sportmaster.by. Акция действует по 31 июля 2026 года.
2: Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей в возрасте до 31 года, недавно открывших свое дело. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачисления и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147.
3: Отлично! Личные новости для всех ценителей грузинской

0: кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Обои на любой вкус и кошелек.
4: Светильники,
5: торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
4: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
5: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
4: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
6: И не надо.
5: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», ковры и мебель «Элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6.

0: Гости – место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600. Хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист? Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Открыта вакансия на должность главного бухгалтера. Мы предлагаем официальное трудоустройство и достойную заработную плату. Обязанности. Ведение полного цикла бухгалтерского и налогового учета организации на ОСН. Требования: высшее профильное образование, опыт работы главным бухгалтером или заместителем главного бухгалтера, уверенное знание законодательства Республики Беларусь. Присылайте резюме на адрес info@lidanews.by. Контактный телефон 54 66 74.
1: Достоверно.
2: Оперативно.
0: Качественно. С любовью.
1: С Лидской газетой.
0: Поспеши подписаться на любимое издание.
1: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
3: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним.
2: Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж. Все сделаем на отлично.
1: Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Чтобы ты не гадал, что там еще поскрипывает.
2: Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных.
1: СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
3: Белгидромет сообщает, завтра ожидается малооблачная погода, кратковременные осадки, ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Среднесуточная температура от 12 до 17 градусов.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4%.

0: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Добро пожаловать в мир натурального молока и свежих молочных продуктов от Мелида. Свежее молоко и сливки сделают ваш кофе мягче, а утро бодрее. Творог и сметана – отличное сочетание для нежнейших сырников. Масло придаст вашим кашам насыщенный сливочный вкус, а кефир и ряженка превратят завтраки в маленький праздник. Мелида. Попробуйте заботу на вкус.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. В Калининградской торгово-промышленной палате прошли B2B переговоры белорусских и калининградских компаний. Обсуждены перспективы взаимовыгодного сотрудничества и расширения торговых связей, подписаны соглашения. Лидский молочно-консервный комбинат и Балтийская компания договорились о поставке сухого обезжиренного молока на 5 миллионов российских рублей. В хозяйствах Лидского района продолжается кормозаготовительная кампания. От ее результатов напрямую зависит успех зимовки скота. Но качество кормов – это еще и вопрос строгого соблюдения законодательства. С началом сезона кормозаготовки прокуратурой района проводятся проверочные мероприятия в целях выявления возможных нарушений, которые могут привести к ухудшению качества кормов и даже к вреду для здоровья животных. Подробности смотрите в видеосюжете на нашем сайте lidanews.by. Хозяйственная постройка горела в Лидском районе. Инцидент произошел вечером 18 июля. Никто не пострадал. Подробности рассказывает инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Лидского РУЧС Елизавета Семеника.
4: 18 июля в 21:45 спасателям поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке на территории частного домовладения в садовом товариществе «Сельский строитель» возле агрогородка Гуды Лидского района. Подразделение МЧС ликвидировали возгорание. Огонь успел уничтожить кровлю и повредить имущество. Причина случившегося устанавливается. Если вы стали очевидцем какой-либо чрезвычайной ситуации, расскажите об этом спасателям по номерам 101 или 112. Сообщите точное место происшествия и опишите наиболее важные детали. Предоставьте диспетчеру ваш номер телефона, чтобы в случае необходимости он смог уточнить важную информацию. И помните, что чем раньше вы позвоните, тем больше шансов на спасение людей и их имущества.
3: Хоккейный клуб «Лида» провел первый товарищеский матч нынешнего межсезонья. В минувшую субботу на арене Ледового дворца он встречался с «Динамо Молодечно». Игра завершилась победой нашей команды со счетом 1-0. Завтра «Лида» на выезде встретится с «Брестом». Начало матча в 15 часов.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Ночью без осадков, днем временами дожди. Ветер юго-западный, ночью слабый, днем 2-7 метра в секунду. Температура воздуха ночью 12-13, днем 14-17 градусов тепла.
2: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире Лида ТВ. Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
2: Борьба с коррупцией – важнейшая задача государства. Недопустимо использование служебного положения для извлечения личной выгоды. Взятки, хищение, теневая коммерция и прочие нарушения закона представляют огромную опасность для общества и влекут за собой неминуемое наказание. Коррупции нет места среди нас.
3: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
4: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах. Объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей!
5: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: FM. FM. FM. Гран-при 6+.
1: Всем доброе утро. Маленький рекордсмен быстрее всех в мире умеет играть в классики. Дафтон Хантер не просто умеет играть в классики, он умеет играть в скоростные классики. И теперь это зафиксировано в книге рекордов Гиннесса. Мальчик всегда гордился своим отцом, ставшим мировым рекордсменом за путешествие на велосипеде. Но недавно 9-летний мальчик решил, что может внести свою лепту в семейные достижения. Дафтон изучил возможные рекорды и выбрал категорию самой быстрой игры в классике. Сначала нужно было нарисовать игровое поле, пронумеровать клетки, а затем пройти его. Маленький рекордсмен справился с задачей за 48,27 секунд. Родители Дафтона признались, что не сомневались в успехе сына. Он всегда любил сложные задачи и всегда умел упорно добиваться поставленных целей.
0: Лидер FM. FM. FM. Гран-при. Лидер FM. С нами вечер будет при.

Наша музыка. Лидер.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя, пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
3: Срок проведения акции по 31 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +375 29 689 77 78.

0: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.
1: А вы знаете, чем занимается ваш ребенок в виртуальном мире? Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
2: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
3: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
2: Вы достигли цели.
4: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.
5: Я не люблю.

0: Белгидромет сообщает, завтра ожидается малооблачная погода, кратковременные осадки, ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Среднесуточная температура от 12 до 17 градусов.
1: Ты слушаешь

0: Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
1: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. Прокуратура Лидского района совместно с городской и районной инспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды потребовала устранить нарушения природоохранного законодательства на реке Дитва. Результаты проведенных испытаний показали превышение нормативов допустимых концентраций загрязняющих веществ. Причиной этому послужил сброс сточных вод с коммунальных очистных сооружений в водный объект. Коммунальные очистные сооружения на сегодня находятся на стадии модернизации. В отношении виновного лица начат административный процесс. Производится расчет причиненного окружающей среде вреда. Ход устранения нарушения, а также вопрос привлечения виновных к ответственности, находится на контроле прокуратуры. Председатель Лидского районного совета депутатов Инесса Белуш проведет выездной личный прием граждан в Гудской базовой школе. Он состоится в предстоящую среду 22 июля с 12 до 13 часов по адресу агрогородок Гуды, улица Лесная, 4. Во время земляных работ на территории Лидского завода электроизделий обнаружены старинные погребальные комплексы. Экспедиция Института истории НАН проводит спасательные охранные исследования, в ходе которых выявлены кирпичные крипты конца XIX века, в том числе с целыми саркофагами. Особенно ценным является погребение подполковника 172-го пехотного Лидского полка Юлиана Игнатьевича Здановича. Проводятся комплексные исследования с участием различных специалистов. Необходимо решить вопросы стабилизации и консервации выявленных предметов, их дальнейшего использования, поиска архивных документов и перезахоронения останков известных исторических личностей Лидчины. Очередную попытку уклонения от уплаты таможенных платежей в полном объеме при ввозе на территорию ЕАЭС товара выявили гродненские таможенники. В этот раз по документам, содержащим недостоверные сведения, молдавский перевозчик перемещал партию шоколада. Грузовик ДАФ следовал из Литвы через пункт пропуска Беняконе. Таможенники при проверке установили, что реальная стоимость партии составляет 460 тысяч рублей, и она в несколько раз больше, чем заявлено в документах. Экономия на таможенных платежах могла бы составить свыше 45 тысяч рублей. Перевозчику придется доплатить недостающие платежи, а также штраф в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения. Начат административный процесс.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Ночью без осадков, днем временами дожди. Ветер юго-западный, ночью слабый, днем 2,7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-13, днем 14-17 градусов тепла.

Я когда-нибудь замерзну в этом городе. Туман осел на улицах, и внутри меня не подобрать слова. И я бегу к тебе снова без повода. Ты протяни ладонь, душа. Рассвет ненужный вновь с утра. И эти облака легли мне на спину опять.

За черной-белой идет полоса, а после темной ночи снова рассвет, и перед радугой будет гроза, но только

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни.